трансляцию из нашей студии. Ссылка для скачивания доступна на сайте europaplus.ru. Заходи, загружай и пользуйся в любое время и в любом месте. А я пока расскажу, чего услышим еще. Например, проект The Second Voice и трек, который покорил мировой чарт Shazam, Let Me Be. Но сперва с нами Сабрина Карпентер с бодрящим кофейным хитом «Эспрессо».

0: Это живая легенда танцевальной музыки 90-х, ее гимны, вроде трека Free, до сих пор ставят на лучших вечеринках планеты. То есть в одном треке, да, в одном треке сошлись опыт, стиль и актуальность. Вот это я понимаю, уровень, действительно, классная работа. Далее предлагаю вашему вниманию команду Coldplay, релаксирующий хит под названием We Pray, и послушаем парней из группы BTS, которые за последнее время смогли неоднократно возглавить наш Еврохит ТОП-40. Хит Swim через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
0: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Радіоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Если кто запланировал на вечер этой пятницы небольшую вечеринку у бассейна или где-то на природе за городом, то тоже смело выбирайте этот трек. Он добавит нужной атмосферы определенно. И давайте определимся, что выберем на ближайшие 15 минут. Предлагаю что? Capital Cities и хит с шикарнейшими духовыми партиями Safe and Sound. И послушаем парня, которого уже окрестили классикой современной соул-музыки. Тедди Свимса, работу под названием Mr. Know It All. И не забываем, что уже сегодня на Европе Плюс.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Беовулф. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Маршмеллоу и Португал Зе Мэн. Феникс. Номер один. Бай Индия. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Доминик Файк и Baby Doll. История не только про тяжелое расставание, но и про то, как настоящая музыка рано или поздно находит своего слушателя. Ну а кто не желает ждать, когда классная летняя музыка сама найдет тебя, тем совет сегодня вечером включить летний вайб на Европе Плюс, где с Костей Фоминым можно почилить после работы, освободить голову от рабочих мыслей и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа, не выходя из дома. Старт в 20.00 по московскому времени. Присоединяйся. А пока предлагаю провести время в компании «Елки», под хит «Проще», чуть раньше «Диджей Годжа» и «Джейсон Деруло», летняя солнечная тема «Мичика», а еще раньше «Электронщики из Франции». «Оффенбах», трек «Miles Away», не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, влетаем в очередную половинку часа, где нас ждут исключительно суперхиты на Европе Плюс. И список следующий. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Также услышим мы звуки лета. Мизма, Hello. И немного электроники из Австрии. Клан Карасел, Ride. Это лишь малая часть того, что я приготовил, так что не уходим далеко, слушаем и получаем максимум удовольствия.

Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер

0: повеселиться и насладиться заслуженным отдыхом. А выспаться? Выспаться еще успеем. Нужно брать все от этого уикенда. Это «Медуза» и Генри Камомайл на радиостанции номер один в России. А далее нам компанию составят Тиесто и Бриенна Грейс, Dance Track, Beautiful Places и «Эгоистка» от Юли Зиверта. Еще хочу напомнить, что сегодня вечером нужно будет сделать вот это.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Блин, всех снабдит отличным настроением, да еще и подарков надарит крутых, в том числе и денежных. Начнем ровно в 7 по московскому времени, так что осталось совсем немного. А пока нашим настроением займутся сборная ТикТока по хитам, да, лично я их так называю. Это Future X, This Kind of Love, сам Фельд и певица Оук с треком My Heart Goes и Алекс Уоррен с хитом Fever.

Tones and I, Dance Monkey. Marshmallow и Portugal Women, Phoenix. И послушаем ребят из Германии, которые работают исключительно в электронном жанре. Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И все это для тебя поставит уже Тимур Бодров, который через 30 минут будет здесь.

Понга Джимба Джамбо. Да, вот только что Понга на Европе Плюс. Уникальный трек, идеальный гибрид карибского дэнс-холла, латиноамериканского реггетона и нигерийского афробита. Это были Russian, Rao Alejandro и Wizkid. Ну и вы, ребята, знаете, самая разнообразная музыка у нас здесь на Европе Плюс. Далее диско-версия мега-хита Wonderful Life от Hertz, рок-подгону Trimon и до этого кей-поп от BTS.

Ронни и Федука. Странно, что парни вообще и ранее не сотрудничали. Вот тем более я придумал название для их коллектива совместного. Я думаю, что вполне себе они могли называться типа как Джонук или Федони. Вот. Поэтому, ребята, возьмите на заметку и вообще ждем сиквел. Столько классных времен года впереди нас ждут. Вот. А по-летнему пока продолжим на Европе Плюс. Далее диско-подгон Galaxy и новинка Meet Me in the Dark.

0: токсичной любви Ваня Дмитриенко только что. О токсичной, неуловимой и опасной любви. История «Ртуть» на Европе Плюс. К счастью, наша любовь к Ване совсем другая, крепкая, настоящая. Вот, собираемся, конечно, пойти к нему на концерт в Лужники 2 августа. И вас, ребята, зовем. Приходите, да, 2 августа, Лужники.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европа Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: В столице 7:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур, доброе утро всем. Заселиться в отель теперь можно без паспорта. Россияне стали постепенно отказываться от айфонов, и роботы сыграли свадьбу в Москве. Далее подробности. Заселиться в отель теперь можно без паспорта. Россиянам стала доступна еще одна услуга национального мессенджера «Макс». Для этого достаточно создать цифровой ID в «Максе» и показать экран с QR-кодом на ресепшене. При этом РИА Новости сообщают о том, что пока не все российские отели подключились к сервису, но с 1 сентября подключиться к системе будут обязаны все гостиницы, в которых 50 и более номеров. Ожидается, что в течение года таких отелей будет уже несколько тысяч. Интересно, что новая функция в мессенджере «Макс» доступна всем гражданам России, включая несовершеннолетних. Тем временем в мессенджере Макс стало доступно создание открытых каналов и родные комментарии. Действующие приватные каналы можно в один клик сделать открытыми. Для этого мессенджер предложит выбрать имя канала, которое будет доступно по ссылке, в том числе для предпросмотра в браузере. Новые функции для каналов пока доступны только пользователям на Android. Версию для айфонов обновить не получится, так как компания Apple в одностороннем порядке удалила российский национальный мессенджер из своего магазина приложений. Тем временем аналитики цифровых продаж сообщают о новом падении цен на айфоны. Они дешевеют в России как в рознице, так и на вторичном рынке, в том числе из-за падения спроса. Эксперты связывают это с тем, что россиянам из-за искусственных ограничений с каждым днем становится доступно все меньше функций. Так, на вторичном рынке цены на айфоны просели еще на 7%, сбрасывают ценник и классические магазины, которые торгуют в офлайне. Напомню, пользователям айфонов сейчас недоступны банковские, государственные и транспортные приложения. Также заблокирована оплата телефона. Киберпанковское бракосочетание прошло в столице. В Москве впервые сыграли свадьбу роботы-гуманоиды. Церемония состоялась в библиотеке имени Пушкина. В импровизированный брак вступили роботы Роберт и Матильда, которых ранее представили на Петербургском международном экономическом форуме. После клятв верности обручальные браслеты молодоженам вынес робопес Догматик. Разработчики говорят, что такие мероприятия должны привлекать внимание к гуманоидной робототехнике. В завершении курса валют доллар 75.93, евро 86.59. С новостями пока все. Впереди у нас «Летнее У» и Тимур Бодров.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Как нам говорил великий поэт, пятница, как много в этом слове для сердца нашего слилось. Ребята, поздравляю с пятницей и отдельно поздравляю с тем, что прямо сейчас на Европе Плюс стартует летнее У. Летнее У, я Тимур Бодров. Всем привет. Спасибо, спасибо. Значит, рассказываю, что впереди. Далее потрясающие три часа в компании радиостанции номер один в России. Значит, хиты, подарки, улыбки раздаем. В этом часе устроим тебе путешествие на Сицилию. Подарю экшн-камеру. В часе следующем поможем сделать победный бросок, выиграть велосипед. И в третьем часе летнего У, игра на повышение, пройдешься по нашему денежному хранилищу. Короче, будет классно. В Москве 7:04 и всем летнее У.

0: Начальник порвет, если он опоздает.
1: В летнем пул на Европе плюс.
0: Ладно, я сегодня был вовремя. Я вовремя. Вот и сейчас в Москве 7:09. И вовремя, тот самый момент, я сообщаю тебе, какая сумма отложена сегодня в игре на повышение. Да, после 9:00 будет у тебя возможность оказаться в нашем денежном хранилище, прогуляться там. И знай, там для тебя 4210 рублей. 4210 рублей. Удачи в игре на повышение.

0: Tame Impala. Вообще, трек этот появился еще в прошлом году, но именно дуэтная версия с Дженни привлекла внимание к произведению, и теперь Дракула практически во всех мировых хит-парадах и, конечно, в нашем Еврохит Топ 40, да. Ну и да, что касается Еврохит Топ 40, сегодня, в пятницу, свежие итоги недели подводить и будем после 14.00.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Ведущий нам готовит. Сегодня у нас что, пятница и 10 июля. Овны, сегодня никто не решится вам отказать. Тельцы, в попытках изменить обстоятельства вы потратите слишком много времени. Проще подстроиться. Близнецы, между приятным и полезным все же стоит выбрать второй вариант. Раки, от вас сегодня мало толку, поэтому просто отдохните. Львы, оставьте силы на вечер, он обещает приятные сюрпризы. Девы, обижаться не только бесполезно, но еще и вредно, поэтому не дуйтесь. Весы, кто-то решит вас на что-то соблазнить. Скорпионы, не получилось с первого раза, есть еще второй и последующие. Стрельцы, не отсиживайтесь в стороне, вас ждут новые знакомства. Козероги, уровень вашей смелости будет зашкаливать. Водолеи, не оглядывайтесь в прошлое, там уж точно ничего не поменяете. Рыбы, вы как магнит, притяните к себе сегодня очень приятных людей.

0: группа Another. Да, Another другой. Ну, они другие. Нидерландские парни миксуют клубный грув с живыми инструментами, джазом, инди-роком, фанком и диско. Так вот у них появился шедевр. Прорывной трек «Talk to You», который мы, собственно, в летнему только что услышали. Так, прорывной трек в эфире был, а теперь твоя очередь прорваться в эфир, потому что скоро игра по фильму «Кодекс Данте». «Кодекс Данте» — твой шанс выиграть экшн-камеру. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Кодекс Данте в летнем У.
1: Все так и есть. Вместе с нами Ростов-на-Дону. Вместе с нами Евгений. Женя, привет, здорово, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Значит, по сюжету нашей с тобой игры ты будешь писателем. Ты будешь писателем, и тебя ждет приключение на Сицилии. Но прежде чем мы к этому приключению перейдем, вот как бы тема кино, я бы хотел у тебя, Жень, спросить. Вот ты как режиссер выходных, которые наступают, в каком жанре ты будешь их режиссировать? Что это будет? Экшен, мюзикл, детектив? Или, может быть, что-то такое неспешное, как в авторском кино?
2: Это будет экшен-детектив.
1: Экшен-детектив.
2: Детектив в стиле экшен, да.
1: Что мы пытаемся найти? Твое счастье и покой, негу и нирвану, я так полагаю, в этом детективе.
2: Да.
1: Так, значит, а мы с тобой в погоне от мафии сицилийской, то есть убегаем от нее, ну и гонимся за твоей экшн-камерой. Очень хочу, чтобы она тебе досталась, чтобы ты фиксировал все свои приключения. Слушай внимательно, что сейчас будет происходить. Значит, я уже говорил, ты писатель, ты на Сицилии украл уникальный артефакт, это рукопись Божественной комедии Данте Алигьери, и вот уже надо уйти от преследования сицилийской мафии. По ходу этого путешествия ты принимаешь решение, правильно, я надеюсь, то есть отвечаешь на мои вопросы. У каждого вопроса два варианта ответов. Ну давай, из трех вопросов один промах допускается. Вот, справишься с заданием, получаешь экшн-камеру. Погнали! Итак, Евгений, на твоем пути попалась агрессивная собака. Что ты делаешь? Твои действия. Ты замрешь на месте и будешь контролировать ее взгляд. Или повернешься спиной и дашь деру. Женя.
2: Повернусь спиной и дашь деру.
1: Дашь деру. Говорят, это неверный выбор. Эх, первая ошибочка, давай не ошибайся дальше. Значит, второй вопрос. Контрабандисты перекрыли улицу. Что выбираешь ты? Короткий путь через переулок или остановишься, объяснишь им, что все это случайно?
2: Короткий путь через переулок.
1: Yes, абсолютно верно. И третий, последний вопрос. Значит, экшн-камера нужна для чего? Для того, чтобы красиво снять побег или смотреть на нее, как в зеркало? Женя?
2: Красиво снять побег.
1: Ребята, это победа. Значит, и только что на ваших глазах, ушах Евгений из Ростова-на-Дону справился со всеми заданиями. Ну, почти справился. Ура. И точно получает экшн-камеру. Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо тебе, Евгений. Желаю классных выходных. И обязательно давай заглянем в кино, посмотрим боевик, экшн-детектив «Кодекс Данте». «Кодекс Данте». Спасибо тебе, Женя, Ростов-на-Дону. Супер. Спасибо тебе, Евгений, Ростов-на-Дону. Большой привет. Продолжаем это утро вместе с Бенсоном Буном.
0: «Кодекс Данте» в летнем У.

0: По-моему, этот трек идеально подходит для закатов, для дачных опен-эйров и танцев до утра. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z. Окей, ну и давайте в хаус-ритмах продолжим в финале первого часа летнего У. Тема Trouble от Flight Facilities.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: И накопить на

0: квартиру надо.
1: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3,619,000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
5: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллионов друзей.
7: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
8: Подпишись!
9: Это Антон Камолов.
10: Артур.
11: И Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: автобиографическая песня в эфире. Тогда, в начале нулевых, мы не знали, что Бритни окажется под тотальным контролем, но, как говорится, знаки были. Вот, собственно, песня «Overprotected». Да, Бритни, пожелаем, как всегда, здоровья и счастья, в том числе здоровья ментального. А вам, ребята, желаем отличного настроения, дарим подарки и включаем суперхиты. Все это во втором часе летнего.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 8:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Основной период сдачи ЕГЭ завершился без сбоев. Российские аэропорты станут еще более безопасными. И названы самые популярные вакансии для школьников. Далее подробности. Основной период сдачи ЕГЭ завершился без сбоев. В Рособорнадзоре сообщают о том, что последними экзамен основного периода накануне написали выпускники Калининградской области. Основной этап экзаменационной кампании завершился проведением резервных дней, в рамках которых выпускникам была предоставлена возможность пересдачи одного предмета по выбору. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о росте числа выпускников, которые сдали ЕГЭ на 70 баллов и больше. В этом году таких абитуриентов стало на 52 тысячи человек больше по сравнению с 2025 годом. Цифровые мошенники начали массово создавать поддельные сайты турагентств, также получили распространение фейковые сайты детских лагерей и санаториев. Эксперты по цифровой безопасности предупреждают отпускников о том, что злоумышленники предлагают гражданам несуществующие турпутевки и требуют предоплату. Зачастую жертв завлекают тем, что осталось всего два места, а также тем, что цена существенно ниже рыночной. После получения денег представители лжеагентств перестают выходить на связь, и вернуть средства уже не выйдет. Будьте бдительны. Российские аэропорты станут еще более безопасными. С 1 сентября все воздушные гавани нашей страны перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. РИА Новости сообщает о том, что помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и встречающим, а также провожающим, которые находятся в здании аэропорта или на прилегающей территории. Раньше оснащение таких кабинетов могло сильно различаться, теперь же вводится общий для всей страны стандарт. Новые медпункты в аэропортах призваны оказать неотложную помощь до приезда скорой. Названы самые популярные вакансии для школьников. Аналитики портала Superjob отмечают, что этим летом подросткам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. На сегодняшний день 17% российских компаний принимают к себе несовершеннолетних сотрудников, 7% предлагают им работу, еще 10% – оплачиваемую стажировку. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 75 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 86 рублей 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

И вот, значит, если вы сейчас думаете, что такое намутить в пятницу сегодня или в выходные предстоящие, то знайте, значит, у календаря есть для вас гастрономический знак. Сегодня у нас 10 июля, и сегодня отмечается Всемирный день кебаба. Всемирный день кебаба, ну или Всемирный день жареного мяса, как хотите называйте. Так что давайте, девчонки, отменяем диеты, парни, достаем мангалы, шиш-кебаб, дёнер-кебаб, ну, шаурма, в конце концов, ждут вас. Вот, ура! В Москве 8:04, меня зовут Тимур Бодров, это Европа+, и мы начинаем второй час летнего.

0: первым живот набьет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Да. Это я так продолжаю сообщать, что сегодня Всемирный день кебаба. Уже очень нравится мне этот праздник. Вот, Всемирный день кебаба, повод нам устроить шашлыки в выходные. Вот, какие планы у Европлюс в этом часе? Значит, скоро игра «Победный бросок». Игра, которая поможет справиться кому-то с вредными привычками, а кому-то из вас закончится тем, для кого-то из вас закончится тем, что он уедет на велосипеде. Вот, как это случится, я расскажу чуть позже, а пока удачи, не пропусти «Победный бросок». В компании Демиану Давида продолжим это утро в Москве 8:10, всем летнюю.

10 июля. Овны, сегодня никто не решится вам отказать. Тельцы, в попытках изменить обстоятельства вы потратите слишком много времени, поэтому проще подстроиться. Близнецы, между приятным и полезным все же стоит выбрать второй вариант. Раки, от вас сегодня мало толку, просто отдохните поэтому. Львы, оставьте силы на вечер, он обещает приятные сюрпризы. Девы, обижаться не только бесполезно, но еще и вредно, поэтому не дуйтесь. Весы, кто-то решит вас на что-то соблазнить. Скорпионы, не получилось с первого раза, есть еще второй и последующие разы. Стрельцы, не отсиживайтесь в стороне, вас ждут новые знакомства. Козероги, уровень вашей смелости сегодня будет зашкаливать. Водолей, не оглядывайтесь в прошлое, там уже ничего не поменяете. Рыбы, вы как магнит, притянете к себе сегодня очень приятных людей.

не отправишься на поиски любимки, даже на Луну. Осталось только расширить территорию поиска вашего дейтингового приложения километров на 400. 400 тысяч. Сколько там до Луны, кстати. Вот, удачи в поисках, удачи в летнему. Удачи, потому что далее у нас тут игра «Победный бросок». Это твой шанс выиграть велосипед. Хочешь? Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: летнем У. Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: И, ребята, девчата, все, кто в эти дни собирается избавиться от вредной привычки, помните, знаете, сделать победный шаг, бросить курить, помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», а еще и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте». Присоединяйтесь к нему еще и потому, что в эти дни там проходит крутой челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А к нам присоединяется Егор. Егор, привет, доброе утро, здорово.
2: Да, доброе утро.
1: Приветики. Ну что, рассказывай, что ты сделал для своей продолжительной и активной жизни этим утром?
2: О, я сделал зарядку, вкусно поел.
1: Молодец. Выспался?
2: Да, очень.
1: Это важно. Это важный элемент здоровой, продолжительной, активной жизни. Вот, сейчас твоя задача выиграть велосипед, но для этого нужно тебе вместе с героем истории нашей сделать победный бросок против курения. То есть попасть в правильный ответ на вопрос. Прежде чем ты будешь отвечать, вот история. История про Романа. Дело в том, что Роман, курильщик заядлый, в аэропортах все время, когда оказывался, проходил не к гейту, а по маршруту, где курилка. Вот, порой даже на пересадках это превращалось в отдельный квест. И вот однажды перед отпуском Роман решил проверить, что будет, если вообще не строить день вокруг перекуров. Оказалось, времени стало больше, можно спокойно поесть, найти выход, не нервничать лишний раз. Вот, и по итогу Роман поймал себя на мысли: отпуск без дымовых пауз ощущается длиннее. Вот так.

0: Значит, и для тебя, Егор, вопрос про Романа. Куда Рома полетел в отпуск? Два варианта ответа. На Байкал или в Калининград?
1: А Рома полетел в Калининград.
0: И это верно! Абсолютно верно. Что, Егор, я должен тебе сказать, ты, как и Роман, только что совершил победный бросок, и в честь этого дарю тебе навехонький классный велосипед. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Желаю тебе, Егор, ярких велопрогулок под хиты от Европа Плюс. Вот. И вообще, ребята, классного вам лета.
2: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
3: Победный бросок в летнем У.

0: лучше всех. Дела у Beowulf действительно сейчас отличные. Песня ее «Феникс» лидирует в стримингах и в топ-3 рейтинга в Шазаме. Так что ждем Beowulf и среди лидеров нашего Еврохит ТОП-40. Ну и да, свежие итоги чарта легендарного Европлюс сегодня после 14.00.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: I'm Chris. I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Саксо и посвящение Барбаре Стрейзенд и группе Бонни М. Дэнс-шедевр в финале час. Трек идеален для лета, идеален для пятницы. И для того, чтобы мы сейчас в танце пересекли границу и начали третий час летнего уфа.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европа Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столице 9:00. И вот они, новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Масштабные рейды по безбилетникам начали проводиться в столице. Аллергики в Москве смогут вздохнуть с облегчением. И врачи рассказали, кому нужно спать днем. Далее подробности. Масштабные рейды по безбилетникам начали проводить в столице. Последний раз зайцев ловили у станции метро Тушинская на выходе из автобусов. Только один рейд выявил без малого 300 безбилетников. Всем им выписали штрафы в размере 5000 рублей каждому. Это при стоимости проезда примерно в 75 рублей. Трое нарушителей были доставлены в отделение полиции. Всего с начала года по всему мегаполису было проведено уже 25 таких рейдов. Контролеры проверили почти 62 тысячи билетов и выявили 4700 безбилетников. Каждый также получил штраф на 5000 рублей. С сегодняшнего дня и до конца субботы в районе Лужников будут перекрытия. Ограничения ведут в связи с концертами на спортивной арене. Съезд с Хамовнического вала уже закрыт до окончания мероприятия. С 19:30 также перекроют несколько соседних улиц. Савельева, Даватра, Десятилетие Октября, Третью Фрунзенскую, Ефремова и Трубецкую. На этих участках запретят парковку. Изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Часть из них не будет подъезжать к метро «Спортивная». Автобусы перенаправят в объезд по соседним улицам. Автомобилистов просят также заранее выбирать альтернативные маршруты. Аллергики в Москве смогут вздохнуть с облегчением. Уровень пыльцы в столичном воздухе к середине июля снизится сразу вдвое. Департамент природопользования сообщил, что в город пришел так называемый природный фильтр – дожди, которые смоют пыльцу. Основным источником аллергенной нагрузки является пыльца подорожника. Проливные дожди смогут снизить уровень аллергенов в воздухе. Тем временем врачи поставили точку в спорах о том, стоит ли взрослому человеку спать днем. Последние исследования на эту тему показали, что взрослым днем лучше не спать. Терапевты говорят, что эта рекомендация касается людей с нормальным графиком сна. Однако, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки, то прилечь на полчаса днем, по мнению медиков, все-таки допустимо. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 75 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 86 рублей 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Всем отличного дня.

Окей, ладно, ладно, я согласен. Все-таки улыбаться все время — это нормально, не очень. Не очень. Так что давайте дозировать, ну или чередовать с довольным выражением лица. Вот я, Тимур Бодров. В общем-то, днем сегодняшним абсолютно доволен. Как-никак, пятница, лето, и прямо сейчас у нас стартует третий час летнего...

0: Спасибо. Значит, пару слов о наших планах. Скоро пробник летнего вайба нашего ежевечернего танцевального шоу. И, конечно, в этом часе игра на повышение, игра, в которой ты, возможно, именно ты, окажешься в нашем денежном хранилище удачи.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Тот момент, когда неделя трудовая выжила из тебя все соки, тебе нужен музыкальный допинг для этих, собственно, ситуаций. Придуман, создан наш летний вайб. Летний вайб-шоу, который устраивает телепорт из душного офиса, бесконечных пробок куда-нибудь на морское побережье или закатную вечеринку. И вот сейчас, ребята, раздадим дофамин, зарядим ваши батареи. В качестве пробника демо-версии летний хит всех времен. Это Just The Way You Are от итальянской группы Milky. Погнали! Погнали!

Just the way you are от Милки. Приятно, что в этом году мелодия в интернетах начала вируситься в ТикТоках, вернулась в чарты. И этим хитом мы прямо сейчас предвосхищаем твое идеальное начало идеального уикенда. Мы предвосхищаем шоу «Летний вайб». «Летний вайб» стартует сегодня на Европе Плюс после 20.00.

0: минуты калифорнийского солнца в эфире. Калифорнийское солнце, завернутое в обертку гитарного хип-хопа. Это Baby Doll Доминика Файка в летнем У. Ну и далее мы тут кардинально намерены сменить звучание. Значит, будет синти-поп от команды Клан Карусель и афробит-история Let Me Be.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Так, сегодня у нас пятница, 10 июля. Овны, сегодня никто не решится вам отказать. Тельцы, в попытках изменить обстоятельства вы потратите слишком много времени, так что проще подстроиться. Близнецы, между приятным и полезным все же стоит выбрать второй вариант. Раки, от вас сегодня мало толку, поэтому просто отдохните. Львы, оставьте силы на вечер. Он обещает приятные сюрпризы. Девы, обижаться не только бесполезно, но и вредно, поэтому не дуйтесь. Весы, кто-то решит вас на что-то соблазнить. Скорпионы, не получилось с первого раза. Есть еще второе и последующее. Стрельцы, не отсиживайтесь в стороне, вас ждут новые знакомства. Козероги, уровень вашей смелости будет зашкаливать. Водолеи, не оглядывайтесь в прошлое, там вы уже точно ничего не поменяете. И рыбы, вы как магнит притянете к себе сегодня очень приятных людей.

Cheap Thrills. Это Си и Шон Пол и песни про малобюджетные фильмы ужасов. Про фильм «Обсессия». Смотрели? Советую. Так, а я еще советую тебе не упустить шанс и спуститься со мной в наше денежное хранилище в игре на повышение. Потому что там не только отложенная сумма, там еще и бонус от Озонбанка. 10 000 рублей. Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: предвкушение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Артем, здорово, привет.
3: Привет.
2: Привет. Артем из Смоленска в эфире нашем. Значит, Артем, сегодня у нас пятница, 10 июля.

0: Юля, и какой праздник сегодня ты выбираешь? Значит, сегодня отмечается День племянниц и племянников, День кебаба или День цветов? Какой праздник ты выбираешь?
1: Давайте День племянников.
0: День племянниц. Ну, давайте передаем привет племянникам и племянницам. Вот. И, возможно, им что-нибудь перепадет в честь этого праздничного дня после твоего выигрыша сегодня. А? В игре на повышение.
1: Все возможно.
0: Мороженка. Значит, поздравляю тебя. Ты в игре на повышение. Для тебя тут отложенная сумма есть, но есть и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Чтобы сорвать куш, нужно красиво пройтись по нашему денежному хранилищу. Открывать ячейки, но важно вовремя остановиться, потому что в любой момент может прозвучать слово «стоп, игра», это значит «все сгорело», «все пропало». Вот. Ну... И что, на все про все тебе одна минута. Вот что я еще должен сказать. Артем, готов?
1: Готов.
0: Артем, готов. Итак, открываем сразу же первую ячейку, а там...
2: 2370 рублей.
0: 2370 рублей. Артем забирает деньги или идет дальше?
1: Дальше.
0: Идет дальше, хорошо.
2: 2890 рублей.
0: 2890 рублей. И посмотри.
3: Бонус от Озонбанка.
0: И тут же бонус. 12890 общая сумма. Что делает Артем?
1: Дальше.
0: Идет дальше. Хорошо.
2: 2910 рублей.
0: Берем, идем дальше.
1: Дальше.
0: Точно?
1: Значит, стоп.
0: Нет, давай, скажи.
1: Дальше.
2: 4210 рублей.
0: 4210 рублей. Время закончилось. И твой выигрыш сегодня... 14210 рублей. Да. Значит, отложенная сумма 4210 и бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей. Я поздравляю тебя, Артем.
1: Вот.
0: Если племянники и племянницы были свидетелями этого праздничного события в твоей жизни, я думаю, тебе уже не отвертеться, что-то покруче, чем мороженое, им должно достаться. Поздравляю тебя, Артем.
1: Да,
0: обязательно. Все, спасибо тебе, классных выходных, слушай Европу Плюс. И, ребята, ну напомню, в понедельник все-таки игра на повышение вернется. Чтобы так вот резво и легко пройтись по нашему денежному хранилищу, важно не пропустить подсказку. В 7 с копейками она в эфире появляется. Удачи!
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: wanna go home tonight. История от «Медузы» про тех трудоголиков, кто сегодня задержится допоздна на работе. Ребята, если что, можно и на работе устроить дискотеку. Тем более для этого у нас есть саундтрек. Не забывайте, сегодня в 20.00 будет летний вайб.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
13: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
14: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
18: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
19: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Ребята, вы знали, что Джон Ньюман тут недавно открыл свой сайт-проект? Теперь он занимается электронной музыкой танцевальной и даже придумал себе название этого сайт-проекта. Называется 642. И трек от проекта 642 есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Это я так намекаю вам, что следующая наша с вами встреча произойдет, собственно, завтра в топ-клаб-чарте. Не пропустите. Я Тимур Бодров. Желаю вам классной пятницы, отличных выходных и обязательно под хиты от Европы+.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 10 утра в столице. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Еще одна федерация сняла санкции с российских спортсменов. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. И распространенный миф о бане опровергли врачи. Далее о подробности. Российские волейболисты вновь получили возможность выступать на международной арене. Международная федерация волейбола сняла все санкции с наших спортсменов. Это касается и мужской, и женской национальных команд. В мировом рейтинге сборные восстановят с теми же очками, которые у них были до заморозки. Напомним, ранее Международный олимпийский комитет отменил запрет на участие россиян в турнирах и восстановил в правах Олимпийский комитет России. Теперь каждая федерация решает, выступать ли нашим атлетам с флагом и гимном. Полностью сняли ограничения Федерации спортивной и художественной гимнастики, фехтования, спортивной акробатики, различных видов борьбы, бокса, дзюдо, самбо и водных видов спорта. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Напомню, в декабре прошлого года президенту пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Эксперты говорят, что для того, чтобы реально контролировать велокурьеров, их нужно сначала зарегистрировать. Уникального долгожителя нашли в дикой природе. Первого леопарда прабабушку смогли обнаружить ученые в Приморском национальном парке «Земля леопарда». Это самка по имени Грация. Пятнистая красавица подарила жизнь 10 леопардам из 5 выводков. Она стабильно приносила потомство раз в 2 года. По словам зоологов, для суровых условий дикой природы это невероятный показатель. Случай такой плодовитости в итоге стал рекордным. Распространенный миф о бане опровергли врачи. По их словам, парная не помогает переносить жару легче. Медики говорят, что сочетание высокой температуры воздуха и еще более сильного теплового воздействия бани может стать настоящим испытанием для организма. Посещение бани в таких условиях дополнительно увеличивает нагрузку на систему терморегуляции, что может вызвать головокружение, учащение сердцебиения. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся — 75 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел — 86 рублей 59 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Marshmallow, Portugal the Man, Phoenix на Европе Плюс. Прекрасная песня, прекрасный день, 10:35 в столице. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Чарли Пут обязательно появится. Селена Гомес на фите. We don't talk anymore. Сразу после Hello, Эбон в твоих динамиках. Не пропускай.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Полчаса музыки впереди. Рассказываю, что у нас намечается. Обязательно Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan. Также Dior и Chris Brown появятся в 5 More Hours. Ну и этим утром никуда без Post Malone и его Cold. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
3: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130-0+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы.
7: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
12: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
11: Ты станешь очень богатым человеком.
12: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
13: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
14: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Летний хит от двух талантливых парней. Это Джонни, это Федук. Трек, собственно, и называется «Лето». Да, проживаем этот июль на радио номер один в России. Далее Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places, до этого Blood Running, Рэй Далтон. Меня зовут Миша Зайцев. Больше хитов, больше музыки впереди вместе с нами.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Горилла Зиппо и Александр Попов. Кайф. Disco Lines Amazing. Push It. А еще Like It от Another.
1: Top Club Chart. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

она, танцевальная латина от чудесной компании ребят. Это Мелоди, Джейсон Дурула, Диджей Гожа, Мичиго на радио номер один в России, 11:34 в Москве. Мы двигаемся далее. Цирилл, в твоих динамиках случится совсем скоро. Stumbling In, да, расслабимся, послушаем, потанцуем сразу после классного трека от Алекс Уоррена «Fever Dream».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Обязательно с нами Satisfy и Calvin Harris. Также по плану Джеймс Хайп и его Drums. Ранее остальных Body Talk от Алиф Арбен и Ренни и Миля. Все это в следующем часе, а в финале этого PH Electro Englishman in New York и Todd Abigail и Action The Sugar Daddy обязательно успеем послушать.
0: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
1: Европа Плюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 12 часов дня в Москве.

отличный танцевальный трек «Hello» от Mizmo на радио номер один в России. Ну, а если тебе хочется танцевать чаще, да, не только возле радиоприемника или в машине, да, двигаться в такт во время пути из точки А в точку Б, ты можешь скачать приложение. Оно называется «Radio Hub». Мы ждем тебя там. Все наши музыкальные потоки разносторонние, разнообразные. Все для тебя. Прямая трансляция со студии тоже там есть. Можешь посмотреть, зайти, полюбопытствовать, как у нас здесь все обстоит прямо сейчас, в эти минуты, в эти секунды. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Кто в нашем плейлисте далее? Феликс Йен, Шаус появится, Walk With Me, также Кэлвина Харриса ожидаем, Тайни Темпа, Drinking From The Bottle. Ну а ранее остальные трек Swim и BTS в твоих динамиках. Не пропускай, делаем это лето громче на Европе+.

Боб Синклер, Кейза, I can't wait. Чего же ребята не могут дождаться? Может быть, концерта Вани Дмитриенко в Лужниках в августе? А может быть, его трек «Ртуть», который уже совсем скоро прозвучит у нас здесь на Европе Плюс? Не знаю, возможно, и того, и другого. Помимо Вани, Temper City у нас впереди, Self-Aware, также Are You With Me, послушаем Lost Frequencies, ну а ранее остальных Miles Away, Offenbach уже совсем-совсем скоро на Европе Плюс.

0: Может быть, он принц, может быть, он лжец, может быть, он кумир, может быть, певец. Все узнаем на его концерте в Лужниках в августе. Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть» на радио номер один в России. Только что в финале этого часа Баста Раймс появится, Мэрайя Кэри и Фити. «I Know What You Want» сразу после «Standing Next to You» от Ашера и Чонгука.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Отличный трек от Busta Rhymes и Mariah Carey. I know what you want. Впереди больше хитов, больше музыки на радио номер один в России. Никуда не уходи.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, добрый день.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша, добрый день всем. Российские деньги снова обновились. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. И молодые семьи рассказали о жилье своей мечты. Далее подробности. Российские деньги снова обновились. Центробанк выпустил в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу, и на обновленном варианте купюры теперь можно увидеть стилизованное изображение региона. Также обновленная 100-рублевка содержит информацию о том, что банкнота претерпела изменения именно в 26-м году. Предыдущая версия была выпущена в 22-м. Напомню, ЦБ последние несколько лет постепенно меняет дизайн российских денег и делает его более современным. На сегодняшний день осталось изменить купюры в 500, 50 и 10 рублей. Кстати, про деньги. Российские туристы получили возможность оплачивать товары и услуги еще в одной стране. РИА Новости сообщают о том, что Сбербанк запустил оплату при помощи QR-кодов. Они работают напрямую через приложение Сбербанка. При этом сумма покупки автоматически конвертируется в рубли. На сегодняшний день оплата в рублях принимается в Индонезии в 40 миллионах торговых точек, а всего для клиентов Сбера оплата по QR-коду доступна теперь в 13 иностранных государствах, включая Таиланд, Вьетнам и Филиппины. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Сегодня в столице и области ожидаются проливные дожди с грозами и градом. Коммунальные службы с самого утра переведены на усиленный вариант работы. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады. В местах возможного скопления воды

размещена водооткачивающая техника. Одновременно с этим идут работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В такую погоду, напомню, запрещено укрываться под деревьями, а также парковать рядом с ними автомобили. В России все больше молодых семей хочет жить за пределами города. 74 опрошенных заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе. При этом лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Согласно результатам исследования, главным стимулом к переезду становится желание растить детей в здоровой обстановке и усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. В завершении выпуска курса валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. Всем отличного дня.

Поверим ли мы на слова моей Мишель? Найдет ли она нас? Но это мы посмотрим в ближайшем будущем. Что у нас впереди? French Montana и Max B на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. До этого взбодримся эспрессо вместе с Сабриной Карпентер.

0: on the bitch. I went deaf on the bitch. All I need is one night. You gonna have to splurge on it. Ever since you left me, как только ты ушла, у меня все начало получаться, и денег стало больше, и людей больше вокруг, и стал веселиться, тусить, ходить туда-сюда. Ну, замечательно. Вот уходить не надо было. А, кстати, где нам веселиться, тусить, куда пойти? Это Павел Беседин в Афише расскажет прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. На больших экранах дебютная работа Ильи Храмова «Трасса море-море» в жанре роуд-муви. На экране любовный треугольник. Нагловатый и свободолюбивый фотограф Тёма не оставляет попыток вернуть бывшую жену Сашу, которая собирается выйти замуж за Глеба. Последний про стабильность и уверенность в завтрашнем дне, но абсолютно не способен принимать решения и привык полагаться на состоятельных родителей. Эта троица отправляется на красном кабриолете из Петербурга в Сочи, где и должна состояться свадьба. Тёма намерен сорвать торжество и надеется, что дорога поможет ему вернуть чувства Саши. Также в широком прокате испанский психологический триллер «Иллюзия убийства», ремейк южнокорейского фильма «Ночи воспоминаний». В центре сюжета психически неустойчивый Марио, роль которого, кстати, досталась звезде «Бумажного дома» Хайме Лоренте. Герой становится свидетелем похищения старшего брата Давида спустя 19 дней. Давид возвращается домой, однако Марио перестает узнавать в нем близкого человека. Напряжение в фильме строится на постоянной игре с восприятием зрителя. Сюжетные повороты заставляют сомневаться в том, кто здесь жертва, кто преступник. А мрачная визуальная атмосфера подчеркивает чувство безысходности, оставляя, однако, место надежде. В Измайловском парке сегодня и завтра крупнейший фестиваль водных экстремальных видов спорта «Гидрофлай Фест». Он пройдет в акватории Круглого пруда в рамках проекта «Лето в Москве». Больше 100 спортсменов из 17 стран и 30 российских регионов будут соревноваться в ховерборде, аквабайк-фристайле, джет-серфе и джет-паке. Сегодня основной соревновательный день, а завтра финалы и показательные выступления с трюками, полетами с флагами и синхронными выступлениями. На берегу будут играть в шахматы, фрисби, бадминтон и настольный теннис. Вход свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Отличная танцевальная работа от Ave, Meet Me in the Dark на Европе Плюс. 13:35 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Мы двигаемся вперед. Отличная группа Жаус нас ждет Love Tonight сразу после Annabelle England Get Busy и Mr. Know It All от Эдди Свимса тоже появится на Европе Плюс.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

0: Доминик Файк и его стильная тема «Baby Doll» на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Мы двигаемся плавно вперед. У нас больше хитов, больше музыки, как всегда. Тимофей Бартос, Брайана Стери Бис поют «Heaven». Сразу после Цирил и Дин Льюис. В твоих динамиках ни в коем случае не пропускай. Ну, а если хочешь не пропускать совсем ничего, да, то надо скачать наше приложение «Радио Хаб». Так оно и, собственно, называется. Скачиваешь все музыкальные потоки, 8 новых у нас специально для тебя, совершенно чудесные музыкальные произведения там играют. Я лично в этом удостоверился и абсолютно искренне рекомендую. Прямая трансляция студии тоже там есть, офигительный дизайн, все супер классно. Ждем тебя на всех площадках, скачивай обязательно. Тимофей, Бартос Брэнд совсем скоро, делай громче это лето вместе с нами.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
1: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Любой выбор на нашем сайте europaplus.ru. И лучший из лучших впереди. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, прежде о тех, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Beowulf. Phoenix.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Номер один. By India. Хчо и Мод.

первое место. Ну и 5 недель в чарте этот трек находится. А вот тот, который на 40-м месте, 6. И на 40-м месте сегодня Pnau и Warning, Tio Corazon.

0: Хит от группы «Клан Карусель» за неделю с 40 на 39 место. Да, не прав был тот, кто считал, что мы сегодня «Клан Карусель» у нас в чарте не встретим. Встретили, еще как встретили. Ну а впереди, в самые ближайшие минуты, взгляд в будущее. Оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И вспомним суперхит. 8 раз на первом месте в 2011 году у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 38 место. Sony и Фодеро. «Think About Us». Под номером 37 Yearbooks Graceland. С 38 на 36 Post Malone Cold. Ну а на 35 у нас первая новинка недели, а новинок сегодня будет несколько, так скажу я вам, забегая немного вперед. Итак, на 35-м Another, диджей-продюсеры Джесси Ван Дер Хейден и Агужан Гюней. Они начали работать вместе в 2015 году и взяли название вот это вот Another, такое необычное, из-за своих предыдущих псевдонимов. Вот так вот скомбинировали. Another прямо сейчас. Talk to you.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Позитивная Talk to You, это Another, 35 место и дебют недели. Неплохой старт, но лучший дебют еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше, 34-я позиция. Оффенбах, Miles Away. С 29 на 33 Эбон, Hello. Номер 32 на финише недели. Брак Секстиан, Pay to Exist.
3: I am paid to exist. Abundance on my list.
0: А вот плюс 4 строчки у следующего хита. Называется он «Феникс», это Беа Вулф. Она же Валерия Василевская, но свой этот псевдоним Беа Вулф объясняет так, что, мол, человек, который способен меняться и принимать разные облики от Беа до Вулф. Ну, понятное дело. Беа Вулф, «Феникс».
2: 31 место.

0: I'm sick, cause плюс Еврохит топ 40 лучшие хиты недели. И в этом списке Rain Dance от Dave & Dams с 28 до 30 места. А вот на 29-м, а эта ступенька у нас впереди, French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала о самых заметных новостях шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Группа Metallica установила рекорд посещаемости в Глазго, собрав более 58 тысяч фанатов. Концерт на арене Hampden Park стал самым масштабным в истории этого стадиона. Выступление прошло в рамках мирового тура Metallica M72. Крус Бекхэм анонсировал дебютный мини-альбом When Tear. Релиз 21 августа. В грядущий релиз войдет всего 6 песен, включая Lonely's Boy, которую фанаты считают посвященной разрыву с братом Бруклином. Также в EP есть трек Wannabe. Возможно, это отсылка уже к группе мамы Круза Бекхэма, группе Spice Girls. А в июле Крус отправится в первый хедлайнерский тур по США. Лизо признала, что провал нового альбома «Бич» в чартах стал для нее сокрушительным ударом. Певица переживала несколько дней, но затем, взяв себя в руки, решила не измерять успех цифрами. Поддержать ее телефонным звонком решила Сиза и другие звезды. Сама же Лиза была крайне растрогана и также поблагодарила коллег за умение создавать настоящее творческое комьюнити. Ариана Гранде на концерте в осени изменила строки песни «Thank you, next», заменив насмешку над бывшим бойфрендом Рики Альваресом на фразу «Знаю, он все еще прикрывает мою спину». Напомню, пара рассталась в 2016 году, но сохранила теплые отношения. Альварес, кстати, неоднократно с юмором признавался, что ему досталась самая плохая строчка в этой песне.

0: French Montana у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на этой неделе. Ever Since You Left Me с 26 на 29 место. Ну а следующий трек только планирует, только может стать у нас абсолютным хитом. Послушай, оцени и, ну и скажи свое мнение в группе Европа Плюс ВКонтакте. Называется этот трек Chemistry, Pnau и Masterpiece.
1: Еврохит Топ 40.

0: новые Masterpiece. Наш взгляд в будущее сегодня, хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который рекордные 8 раз в 2011 году был на вершине чарта Европа Плюс. In the Dark. И это Дев.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: на первом месте в чарте Европа Плюс в 2011 году Death in the Dark. Но дальше возвращаемся к лучшим хитам недели. На 28 месте дебют новинка от Temper City, Self-Aware. Temper City, которая об этом треке говорят, что это гимн человека, который перегружен информацией и пытается нащупать баланс между страхом уязвимости и жаждой подлинного живого чувства. Вот так-то.
1: 28 место. Дебют недели.

Очень крутая новиночка у нас на этой неделе. Дебют 28 место. Еврохит топ 40 евро плюс Темпер Сити. Self-aware. А вот на 27-й ступеньке Бруно Марс, который очень просто и понятно отвечает на вопросы о своем успехе. Успех, говорит Бруно, для меня это когда ты получаешь удовольствие от того, что делаешь. Ну, проще не скажешь. Бруно Марс впереди, I Just Might. С вами Европа Плюс и...

0: Тем не менее, это наука, ты все смешиваешь, пока не получишь невероятное зелье, невероятная смесь. Да, согласен, музыка — это настоящая химия. Да, вот об этом сказал Бруно Марс как-то. 24-го на 27-е место, Бруно Марс, I Just Might. Кто выше? В прошлый раз 23-е место, сегодня 26-е, елка проще.
1: Может, проще, надо проще.
0: На 25-м Тиесто, Beautiful Places. Следующий хит у нас 13 недель, и сегодня плюс 10 недель, 10, плюс 10 строчек на это. Да, волнительный момент, потому что впервые такой прорыв у этого хита. Stay, Леони и Калум Скотт с 34 на 24, легко и непринужденно.
2: 24 место.
3: Взлет недели.

0: их неделя, самый крутой взлет недели у нас в чарте сегодня, это Леони и Калум Скотт. А вот на 23-м месте лучший дебют недели, это Джонни Федук, «Лето».
1: 23-е место.

0: 23 место и лучший дебют недели у нас в Еврохит ТОП 40. Это Джонни и Федук «Лето». Ну а впереди номер 22. Здесь группа с глобальнейшим опытом и мощнейшими хитами. Называется эта команда «Tokyo Hotel». Впереди «California Nights». Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 2.6+.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио.

0: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: 21 место.

go. Avalon Roxton в Еврохит Топ 40 Европа плюс 19 на 21 место на этой неделе. Ну что, у нас впереди уже лучшая двадцатка. Да, вот так вот незаметно пролетел этот час практически. Двадцатка впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарт. Это та, у кого недавно вышел новый альбом, буквально несколько дней, и она показала и доказала, что еще ого-го. Ого-го. Мадонна! И с ней вместе Мартин Гаррикс. Прямо сейчас Биза.

0: продолжаем поступательное движение по хит-лестнице Европа Плюс. В этом часе наша лучшая ударная горячая двадцатка. Еще один очень интересный еврохит-прогноз намечается. А также мы вспомним хит, который в 2018-м 38 недель было у нас в чарте. Ну и, конечно, обязательно узнаем, куда же без этого. Обязательно узнаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но прежде еще раз о горячих новинках недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Another и 54 Ultra Talk to You. И еще один дебют. Номер 28 Temper City Self Aware. Лучшие новички. 23-е место. Джонни и Федук. Лето. А вот их мы и сегодня не встретим. Мод «Намек на нас». Хит, который продержался рекордные 37 недель в чарте Европа Плюс. 12 to 12 – это «Somber». Увы, сегодня не в нашем списке Богдан Медведев «Broken Heart». Что касается вершины, то пока на первом месте Баиндия, Хщо и Мод, Шаде.

0: разрыв эмоций. Zayn, Die For Me. На этой неделе в чарте Европа Плюс, 13 на 19 место. Ну а в самые ближайшие минуты Еврохит-прогноз. И вспомним хит, который 38 недель в 2018 году блистал просто у нас в чарте. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 место. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: Номер 17. Биби Рекса и Фейслесс. New Religion. С 18 на 16. Али Фарбан. Body Talk. Поднимаемся выше, идем дальше. Вот мы поднимаемся, и они тоже на подъеме. Плюс одна строчка у Russian Raw Alejandro. Виски – это абсолютно летняя история. Понго.
2: 15 место.

0: от него устать. Дело не только в самой песне, но и в том, насколько долго она остается актуальной и насколько люди с ней эмоционально связаны. Ну вот, Satisfy у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс пока 3 недели. Надеюсь, будет и 4-е, 5-е и так далее.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Номер 13 сегодня у нас в Еврохит ТОП 40. Алан Уокер, Broken Strings. Двенадцатое место. Хижели Солто, Джамайкен, бам-бам. Идем дальше, поднимаемся выше. И плюс 3 строчки у Боб Синклара Кайза. Прямо сейчас I can't wait.
2: 11-е место.

0: первое место Майя Мишель на «Малиновой луне». Уже 8 недель в Еврохит ТОП 40. А трек, который сейчас заиграет, 38 недель был в чарте в 2018 году. «Эчемела кульпа», Луис Фонси и Деми Ловато.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Hey, Fonzie.

0: Лёха, я ласкаю сейчас слух история Girl. Это Джонас Блу, наш еврохит-прогноз. Girl. Ждем Girl в нашем чарте, в чарте Европа Плюс. Мы продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. То есть дальше у нас те, кто уже в чарте. С 4 на 9 место. The Second Voice. Let me be.
1: 9 место.

0: 4 на 9 The Second Voice, Let Me Be. Впереди 8 место, и здесь у меня Алекс Уоррен остановился. Fever Dream. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: Джастин Бибер заявил, что не планирует большой тур, несмотря на ажиотаж вокруг его выступления на фесте Коачелла. Источники, близкие к Джастину, тоже опровергли слухи о грядущих гастролях. С 2023 года Джастин Бибер не отправляется в масштабные туры по состоянию здоровья. Зато недавно Бибер порадовал своих фанатов и выпустил концертный альбом Swag Life from Coachella Weekend One. Ранние записи Coldplay, включая демо-версию песни для Бондианы, выставили на аукционе. В лоте студийные пленки и альтернативные миксы времен Parachutes.

Wax Poetics продлится до 19 июля. Часть выручки направит фонд поддержки музыкального образования. Кукла Барби в образе Майли Сайрус поступила в продажу за 70 фунтов стерлингов. Певица назвала это осуществлением мечты и лично работала над дизайном от микрофона до оттенка волос. Вдохновлением послужил клип Golden Burning Sun. Майли призналась, что держать в руках свою Барби для нее настоящий момент возвращения в детство. Группа My Chemical Romance подтвердила, что работает над секретным театральным проектом с драматургом Джоном Кэмероном Митчеллом, создателем культового мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм». Фанаты предполагают, что речь идет об интерактивной постановке по мотивам альбома «The Black Parade». Уже создано официальное фан-сообщество для грядущих анонсов группы. Все серьезно.

0: что когда билеты продаются на 1000 мест, они раскупаются за 3 секунды, как говорит Алекс, он очень расстраивается, значит, очень-очень много людей не смогут попасть на его концерт. Вот такой вот он ответственный парень, этот Алекс Уоррен, ответственный перед своими фанатами. С 2 на 8 место Фива Джим. Кто выше? Сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: 7 место. Маршмелло и Португал The Man. Феникс. С 1 на 6. Ба Индия, Хчо и Мод Шад.

0: американская тур BTS у нас в чарте с 3 на 4 место за неделю, но впереди уже лучшая тройка Еврохитов 40 Евро плюс. И снова на 3 прорывается он, Тедди Свимс. Уже скоро мистер Know It All.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
3: АО «Точка.ООО Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы.
6: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-21-30, 0+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

третье место Еврохит Топ 40 Европ плюс Тедди Свимс Missing Know It All. Тедди Свимс, который раньше надеялся, что если миллион людей скажут ему, что он достаточно хороший, крут, то может он и сам в это поверит, а потом понял Тедди, что это вообще ничего не меняет и не исправляет. Вот такой синдром самозванца на пике популярности, а такой он самокритичный. Тедди Свимс. Мы идем дальше. Почти на вершине сегодня. До

0: Впереди уже самая вершина. Но сначала еще раз наша ударная горячая десятка недели. Итак.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Девятое место. The Second Voice. Let me be. Номер 8. Алекс Уоррен. Fever Dream. Седьмая позиция. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. С первого на шестое. Баиндия. Хчо и Мот. Шаде. Номер 5. Медуза, Don't Wanna Go Home. Четвертое место, BTS, Swim. Седьмого на третье поднимается Teddy Swims, Mr. Know It All. Вторая ступенька, Dominic Fike, Baby Doll. Этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы стать сегодня выше всех и круче всех. 24-е, 28-е место, 14-е место, 8-я ступенька, 2-е место. И сегодня номер 1. Это Тейм Импала, Дракула.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

Дракила. Следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Радио Хаб. Бесплатно, без регистрации, трансляция из нашей студии 24/7. В общем, скачивай приложение Радио Хаб. И,

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличной пятницы. В Москве 16:00.

Сегодня впервые, напомню, у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 старт на 28 месте. Неплохое начало. Дальше, уверен, только выше и ближе к вершине. Ну а завтра в субботу в 16 по Москве мы еще раз пройдемся по ступенькам хит-парада Европы+. Не забудь.

0: действительно, Феникс, это Беовулф на Европе Плюс, 16.49 в Москве, и до конца этого часа Акчен Сэра, Миша Миллер, а затем Риана, и, так сказать, один из Риана-образующих хитов впереди на Европе Плюс Unfaithful.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: балл. 0 плюс.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. Уже в кино. 18
3: плюс. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Гороскоп.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
3: Подпишем.
6: Это Антон Камолов, Артур
7: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
6: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Это Риана на Европе плюс Unfaithful. В начале часа следующего немножко похолодает. У нас впереди Cold, и это будет Post Malone.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличной пятницы. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Алекс, привет, всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в российские регионы. На топливном рынке наблюдается дефицит из-за того, что НПЗ выходит из строя и останавливаются на ремонт. Правительство принимает все меры для усиления защиты заводов и обеспечения их загрузки. Напомню, что также власти ввели запрет на экспорт бензина и дистоплива для стабилизации рынка. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу. На лицевой стороне фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на обороте стилизованное изображение Картога и Ржевский мемориал советскому солдату. Оформление лицевой стороны соответствует купюре 22 года. Новые купюры постепенно поступят в обращение по всей стране, заменяя старые образцы по мере износа. И в Приморье самка леопарда по имени Грация стала прабабушкой. У ее внучки родился котенок. Грация принесла 10 детенышей из 5 выводков, стабильно размножаясь раз в 2 года, что стало рекордом для дальневосточных леопардов. Родословная включает 4 поколения кошачьих. Леопарды занесены в Красную книгу России. Их популяция постепенно растет благодаря усилиям экологов. В ближайшее время ученые продолжат наблюдение за семейством. Это уникальный случай для науки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
0: Star News на Европе Плюс.
1: Это топ-новости в Star News. Сэм Смит анонсировал серию камерных концертов в Великобритании. 8 шоу пройдут в Лондонском Колизее. Еще один концерт состоится в Манчестере. Резиденция приурочена к выходу нового альбома Сэма Смита «Hazel Eyes», релиз 21 августа. А ранее Сэм отыграл 24 аншлаговых концерта в Бруклине. Группа My Chemical Romance подтвердила, что работает над секретным театральным проектом с драматургом Джоном Кэмероном Митчеллом, создателем культового мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм». Фанаты предполагают, что речь идет об интерактивной постановке по мотивам альбома «The Black Parade». Уже создано официальное фан-сообщество для грядущих анонсов группы. Все серьезно. Мик Джаггер назвал альбом Сэма Фендера «People Watching» потрясающим и превосходным. Вокалист Rolling Stones особенно выделил трек «Crumbling Empire» как лирически интересный. Джаггер также не исключил совместного выступления. По его словам, Фендер может отлично подойти для участия в шоу группы Rolling Stones. Фронтмен Snow Patrol Гарри Лайтбоди рассказал, что написал песню «These Alarms» специально под Кайли Минок. Кайли осталась в восторге и назвала песню неотразимой. Теперь Гарри Лайтбоди мечтает о дуэте с Рэй. Он признался, что не верит в границы жанров и уже обсуждает новые совместные проекты с разными артистами. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
0: Star News.

2,5 минуты, как одно мгновение пролетели сейчас. I can wait. Это Боб Синклар и Кайза. Всем-всем-всем привет, отличной пятницы, легкой летней с Европой плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а через парочку минут с нами уже Ив и Дэвид Гетта. Супа Нова Лав. Но сначала.

Sun. Это Хьюжель на Европе Плюс. Дальше у нас больше хитов, больше музыки, разумеется. Билли Айлиш мы ждем. Ждем группу «Моя Мишель», но чуть раньше Алекс Уоррен, треки которого звучат сейчас по обе стороны Атлантики. Да, этот парень уже в статусе настоящей суперзвезды, хотя он себя таковым не считает. Абсолютно скромняга. Алекс Уоррен уже совсем скоро на Европе Плюс.

0: Всем группа Linkin Park мощно, уверенно и убедительно ждем What I've Done.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-21-30-0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: europaplus.ru.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Done. Вот так вот мощно и уверенно в конце этого часа группа Linkin Park на Европе Плюс. Ну что, всем-всем-всем отличной, классной, легкой пятницы. Идем дальше, конечно же, с лучшими хитами.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Нефтяные компании держат цены на топливо на уровне инфляции. Число вакансий в сфере IT в России значительно сократилось, и московским копибарам организовали СПА-процедуры. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак заявил, что вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо в России по уровню инфляции. Мощностей для переработки достаточно. Для стабилизации ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставило налоговые стимулы для импорта топлива. Ранее Александр Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов с особенностями логистики. В ряде регионов введены временные ограничения на продажу топлива. Председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова сообщила, что в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий, поскольку больше заявок не поступило. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В 33 регионах будет доступно дистанционное электронное голосование. За рубежом откроется около 350 участков. ЦИК пригласил для наблюдения 103 страны и 12 международных организаций. В первом полугодии этого года в IT-секторе сократилось число вакансий на 21%. Также замедлился и рост зарплат до почти 4% в годовом выражении, что ниже уровня инфляции. Падение связано с развитием систем искусственного интеллекта и высокой ключевой ставкой. Конкурс на одну вакансию на текущий момент достигает 22 резюме. Меньше всего негативный тренд затронул сферы ИИ и информационной безопасности. В России выросло число мошеннических сайтов с подарочными картами Apple. За месяц зарегистрировано более 2500 доменов с упоминанием компании. После новостей о предупреждении ФАС по отношению к компании Apple число фишинговых сайтов выросло на 109%. Злоумышленники предлагают пополнить баланс App Store или купить сертификаты через одноразовые сайты и телеграм-каналы. Эксперты советуют проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. И копибарам из Москвариума в честь Дня любви к копибарам организовали СПА-процедуры. Им почесали шерсть мягкими щетками, устроили тропические души и завернули в уютные полотенца. Животные очень спокойные и любят внимание и тактильный контакт. Сотрудники регулярно устраивают для обитателей различные развлечения и уходовые процедуры. Копибары Персик, Искра и Карамелька стали любимцами посетителей. СПА-день стал приятным событием и для гостей, и для самих животных. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 75 рублей и 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

хипстерское звучание 12-го года прямо сейчас в эфире Европа Плюс, но так оно мне дорого, так оно мне нравится. Да, это что-нибудь из Помпеи, On The Go и прочих-прочих ребят, которые когда-то играли на такую музыку. Ну а теперь этим занимается Another и 54 Ultra, Talk To You. И так это здорово. Кстати говоря, из здоровского в ближайшее время обещаю море хитов, это точно, потому что пятница, и надо настроиться на выходные, и делать мы это будем вместе. Меня, кстати говоря, зовут Фомин, и в ближайшее время я точно гарантирую тебе появление одного из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Сегодня, если хочется, можно не ходить, серьезно, можно как-то повеселиться. Ну и BTS совершенно другим звучанием услышим «Swim». Кстати говоря, этот трек добрался до первой строчки нашего Еврохит Топ 40.

Обожаю этот трек всем сердцем и всеми ушами. Прямо сейчас на Европе Плюс, Медуза и Don't Wanna Go Home. Если хочется, можно двигать не в сторону дома, а в сторону, например, товарищей, друзей, родных, близких, любимых, на дачу, я не знаю, куда угодно, не домой. Можно? Можно. Пятница. Ну и, естественно, эта пятница нам принесет много классной летней музыки, потому что буквально через часа полтора в эфире появится летний вайб. Вот там мы с тобой уже по полной расслабимся и отдохнем.

0: это «Елка» на Европе Плюс и ее проще. Ну, теперь-то уж точно в пятницу можно и попроще расслабиться, смеяться и над собой, и не только. Все это можем себе позволить. Ну и, конечно же, можем позволить себе лучшую мировую музыку. Дюк Дюмонт и его «Need You», но прежде Кайра. «Сор» здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
3: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: А поехали всей семьей.

0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Игорь Акулов в студии. Новости принес. Игорь, привет. Рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В Анапе пляжи получили разрешение на открытие. Число иностранных туристов в России увеличилось почти на четверть. И названы программы, которые замедляют работу Windows 11. Подробности далее. В Дагестане число населенных пунктов, с которыми прервано транспортное сообщение после обильных дождей, сократилось до 56. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Чурадинском районе, где из-за оползня закрыт участок дороги и изолированы 18 сел. Работы по восстановлению дорог идут круглосуточно. Накануне сообщалось о 60 населенных пунктах без транспортного сообщения. Сход сели и камнепады произошли на ряде участков дорог республиканского значения. Жители обеспечиваются всем необходимым через альтернативные маршруты. Разрешение на открытие получили 83 пляжа в Анапе. Еще 14 проходят экспертизу, об этом сообщило правительство России. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкера в Керченском проливе. Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших пляжах. С начала работы очищено более 3,5 тысяч километров береговой линии, вывезено около 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Самыми востребованными марками легковых автомобилей для лизинга в России стали «Лада», «Хавейл» и «Джили». Об этом сообщили участники рынка. Продажи в лизинг в категориях легковых авто и грузовиков выросли на 73% в первом полугодии. Также отмечен рост интереса к гибридам, их доля увеличилась на 75%. Число иностранных туристов в России с января по май выросло на 23% до 2 миллионов человек. Росту способствует упрощение визовых формальностей и расширение авиасообщения. Отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией и другими странами. Расширено действие электронной визы с 53 до 64 стран. В мае-июне иностранцы чаще всего бронировали жилье в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Регионы Золотого кольца также показали заметный рост бронирований. И названы программы, которые значительно замедляют работу Windows 11. Это OneDrive, PhoneLink, Teams и Xbox. Они запускаются при включении компьютера и загружают систему. Специалисты рекомендуют отключать эти сервисы, если они не используются, а самое главное — убрать виджеты, которые обновляются в фоновом режиме. Оптимизация автозагрузки помогает ускорить работу устройства. Пользователи могут управлять запуском приложения.

не через настройки системы. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные. Понедельник: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

из самых главных представителей рок-направления в нашем эфире. Это Tokyo Hotel и California Nights на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19:20. И если ты в этот момент выходишь из своего авто, помни, что у тебя есть возможность взять радиостанцию номер один в России с собой. Как это сделать? Легко и просто. Установи новое приложение Европы Плюс в свой смартфон. Называется оно Radio Hub. В общем, не надо обновлять старое. Поставь новое приложение, и ты не пожалеешь, потому что выглядит оно просто бомбически. Ну, нереально внутри все сделано, правда, очень круто. Ну и, естественно, там много всяких плюшек, например, лайв-трансляции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент можно заглянуть, посмотреть, что происходит в студии, чем занимается диджей, ну и вообще понаблюдать за всем этим процессом сказочным. Ну и, конечно же, 8 потоков. Это вообще чудо чудесное, потому что в любом настроении включаешь один из потоков, который тебе, как кажется, подойдет для этого дня, и наслаждаешься. Вот такие вот дела.

ну это просто пушка-бомба. Невероятной красоты трек прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Появился он у нас, ну и сразу же попал в мое сердечко. Temper City и Self-Aware для всех, кто проводит вечер в моей компании. Это Фомин, здрасте, отличного всем настроения, классной пятницы. Ну и лучшей мировой поп-музыки. Например, в ближайшее время точно послушаем Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Но прежде модник, он же Teddy Swims, его Mr. Know-It-All.

0: это Marshmallow и Portugal's Man Phoenix. Ну что, дальше такой музыки будет очень много, целых 120 минут, потому что впереди летний вайб. Не пропусти этот момент, с 8 до 10 мы будем чилить, расслабляться и получать удовольствие. Ну а до финала этого часа из удовольствий. Дэвид Гетта, Сэм Мартин, послушаем Lovers on the Sun, ну а также Майли Сайрус и End of the World. Скоро все будет.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: вот финал часа на Европе Плюс. Дэвид Гетта, Сэм Мартин и Lovers on the Sun. Дальше солнце и классной музыки будет еще больше. Погнали вперед.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Hitfm.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

в этой пятнице и вечера в целом. Это летний вайб на Европе Плюс. Здрасте, это Фомин. Ну и с этой минуты у нас с тобой есть, ну, плюс-минус 120 минут на то, чтобы расслабиться после трудовой недели, настроиться на выходные, почилить, послушать классную музыку. Но настроиться точно нужно на выходные. Завтра в Москве обещают грозу, и послезавтра тоже вроде обещают. Но это мелочь, надеюсь. А также верю в то, что в первой части летнего вайба ты ни в коем случае не пропустишь классный трек Elderbrook и Rudimental Something About You. Раньше Disclosure и Sam Smith. Услышим отличную историю Latch. Ну а начинаем Surface Sunday Best прямо сейчас в летнем вайбе на Европе+.

красиво звучит. Как классно и как здорово все это в пятницу услышать здесь на радиостанции номер один в России в летнем вайбе. Elder Brook, Rudimental, Something About You. Дальше больше хитов и больше музыки. Естественно, летней будет много. Я что могу пообещать? Что от меня требуется? Вопрос. Но

Господи, пропустить такой трек просто невозможно, а? Как это все красиво звучит, а? И каждый раз я повторяю, какая красота, как это попадает в меня сегодня, по крайней мере, точно. Naughty Boy и Beyonce прямо сейчас на Европе Плюс, Running. Люблю Naughty Boy, люблю Beyonce, люблю бегать. Ну, в общем, все совпало. Люблю пятницу, в конце концов, и классную компанию. Кстати, из классной компании впереди Ava и Meet Me in the Dark скоро.

0: Франко на Европе Плюс, Off My Mind. В летнем вайбе на Европе Плюс, в столице 20:49. Привет всем, кто влился в нашу компашку пятничную. Приятно, чертовски приятно, и я думаю, что не только мне, и, конечно же, в музыкальном плане до финала этого часа я тоже пообещаю кое-что приятное. Милки и Just The Way You Are, но прежде Peace, Honey и Snow Me Love. Скоро все это появится в эфире. Ожидай.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под

0: новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Оригинальная рукопись божественная. Комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: Милки в финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. И отличная история, джазовый UR. Дальше больше хитов, больше солнечной музыки. Ну и, наверное, вот это вот состояние счастья. Счастье в пятницу после трудовой недели, когда точно уже можно ни о чем не думать, оно тоже будет в новых 60 минут. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

это Фомин, это летний вайб на Европе Плюс, точнее, вторая часть этого пятничного действа. Сейчас мы с вами будем слушать солнечную, легкую, приятную музыку. Сейчас мы будем с вами чилить, отдыхать, расслабляться. Кто-то, может быть, в пробке еще в московской или не в московской, какая разница. Кто-то, может быть, уже добрался до дачи, до дома. Кто-то в кафе сидит, кто-то еще. Да неважно, где ты находишься. Главное, вот, получить немного удовольствия, буквально 3 минутки. Можем мы потратить эти 3 минутки на себя любимого, правда ведь? 24 часа в сутки. А мы выбираем вот эти 3 минутки с любимым треком наедине с собой, пока все вот так вот в слоу-мо происходит. В общем, в этом часе это должно случиться. Кальвин Харрис, Джази и классный трек Satisfy. Прежде послушаем отличную историю от Ужель. Moving to the Sun. Это летний гимн, который прозвучит очень скоро. Ну а прежде... Super Shy и Keeping Rising здесь, в летнем вайбе.

Jazzy, Satisfy в летнем вайбе на Европе Плюс. Вот так вот звучит лето 26-го года здесь на Европе Плюс. Ну, классно, классно. Продолжаем отдыхать. И в ближайшее время из суперского, это точно Another и 54 Ultra, послушаем Talk to You. Ну, а также драма Робин Ханнибал и

Классическое звучание. Да, это Энатор и 54 Ultra. Talk to you. Чем-то он не напоминает звучание таких хипстерских команд 12-14 годов. Да, здесь, в Москве, это было достаточно популярно и звучало все невероятно красиво. Ну и до сих пор мне нравится, кстати, звучит все бомбически. Классная гитара, вокал обалденный, вот этот напыл олдскула, все есть в этом треке. И я думаю, что рано или поздно он точно доберется до вершины нашего Еврохит ТОП-40. Надо только распробовать. Вот такую музыку, конечно, надо распробовать, и это происходит не за один раз. Ну и, естественно, дальше будет такое же солнечное и приятное продолжение Боб Синклар и Кайза с летним треком «I Can Wait». Но прежде Junior Senior и «Move Your Feet». И все это в летнем вайбе на

0: Европе Плюс, Анки I Can Wait. Кстати говоря, Боб приходил к нам в гости. Было здорово, улыбчивый, веселый, да, такой общительный Боб. Ну и я надеюсь, что когда-нибудь он еще заглянет. Да-да, Боб Синклар, классный диджей, один из величайшей тройки, так сказать, французской. Ну и дальше еще кое-что из французов и Crystal Notion The Day тоже будут.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Plus. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: как я обещал, еще одни представители французского хауса в финале этого часа на Европе Плюс, ну и вообще в финале летнего вайба на Европе Плюс на сегодня и вообще на целую неделю, так сказать. Вот она такая точка, чиллинг. Хороший намек на то, чтобы в выходные почилить, отдохнуть и привести голову в чувство, да, расслабиться и все это. Ну а в понедельник продолжим в 8. Не забудь об этом.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве уже 10.

0: Красота, правда ведь? Джо и его End of Being на Европе Плюс прямо сейчас в столице 22.19. Привет всем, кто не спит, всем, кто отдыхает вместе с нами и, естественно, слушает лучшую мировую поп-музыку. Есть в ближайшее время предложение, ну, получить удовольствие от Доминика Фейка. Ну, как вам такое? Мне кажется, классно. И трек, кстати говоря, добрался до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Послушаем Baby Doll. Но прежде еще один номер один. Это Teddy Swims, его Mr. Know It All уже скоро.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Горилл Зиппо и Александр Попов. Кайф. Disco Lines Amazing. Push It. А еще Like It от Another.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

как мне нравится этот припев, а? Ну вот на 10 из 10, как же они это сделали красиво. Чуть раньше еще один красивый припев, это Temper City, Self-Aware. Мне кажется, моя душа сейчас радуется. Ну и Fifth Harmony, Work From Home. И это бомбическая история. И предыдущие две обязательно появятся в эфире в ближайшие 45. Оставайся с нами.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве 11.

0: Это «Медуза», это «Don't Wanna Go Home», столица 23.17, и если домой не хочется, не ходи. Ну не ходи, ну раз в неделю можно позволить себе с любимым человеком, с девушкой, с женой, с кем угодно, с друзьями, где-нибудь посидеть, поболтать. Я не говорю про какие-то безумные тусы, просто поболтать. За всю неделю накопилось столько всего, что вот просто держать это в себе невозможно. Надо выговориться, надо рассказать кому-нибудь об этом, надо обсудить это с кем-нибудь, надо посмотреть чью-то реакцию на это все, так ведь? Поэтому, если не хочется, не ходи, позволь себе. Ну и, естественно, позволь себе лучшую мировую поп-музыку. Russian, Raul Alejandro, Whiskey, Pongo, но прежде Rosé и Bruno Mars, Apathy. Европа
1: плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

WizKid на Европе Плюс. Прямо сейчас 23.33 в Москве. Вот так вот звучит лето с радиостанции номер один в России. Я думаю, что так оно еще будет звучать долго, потому что у нас с вами какое число сегодня? 10-е, да? Ну, то есть еще июль практически весь впереди. Ну, давайте не округляйся, с десятки сразу до тридцатки. Что-то как-то не клеится. Поэтому еще июль у нас есть с вами. Есть еще целый август, сентябрь обещают быть теплым, хорошим месяцем. Ну, октябрь. Ну, короче, мы еще, так сказать, погреемся. Ну и, конечно же, послушаем лучшую мировую поп-музыку. Tokyo Hotel и California Nights. Но прежде классный трек от Паскаля Летублона и Леоны. Friendships. Скоро здесь, на Европе+.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, в ближайшее время Marshmello, Portugal The Man и классный хит Phoenix. Прежде музыка с другим настроением. BTS.

0: все здесь, на радиостанции номер один в России. Всем классных выходных.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

Вот с такими топовыми артистами мы и вкатываемся в очередной летний уикенд. Marshmello и Portugal The Man и трек Phoenix прямо сейчас. Топовых артистов дальше будет еще больше. Музыкальный градус будем повышать, чтобы настрой на выходные был изумительным. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Боб Синклар и Кайза I Can't Wait, а также Ray Where Is My Husband впереди на радиостанции номер один в России на Европе+.

Вот так звучит лето. Это Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Прямо сейчас, если этот трек еще не в твоем личном плейлисте, то уже пора его туда добавлять. Под такие вещицы любая тусовка станет в разы ярче. Да, ну и к слову, пополнить плейлист горячими мировыми хитами можно и с помощью летнего вайба. Здесь на Европе Плюс по будням с 20 до 22 по Москве. Подключайся и релаксируй после рабочего дня. Ну, что там? Приятно то, что эти самые рабочие будни только закончились, отдых только стартовал. Поэтому всем желаю классно выходные провести. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Sombar 12 to 12, а также Леони Колмскотт. Stay впереди, дождись.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, все так. Суперхиты, ничего кроме них в предстоящие полчаса. Здесь на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». Прежде встречаю группу «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне». А еще здесь отметится Тедди Свимс с суперхитом «Мистер Новотал». Также в эти 30 минут только музыки. Лови Аксвелла Ингросса, Марлона Рудетта и многих других. Наслаждайся.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

Трек «Бизар». Потрясающая вещица. Ну, просто какой-то восторг. Да, больше китов и больше музыки. Еще больше восторга ждет нас далее. «Медуза» и Генрика Мамайл. «Don't wanna go home». «Питбули» «I know you want me». Все это на подходе. А вот раньше всех встречает группу, которая уже со своим первым синглом наделала столько шума, в хорошем смысле слова, конечно же, что о них заговорила вся планета. Трек в мировые чарты залетел. «Tempor City» и «Self Away» уже через мгновение здесь, на Европе+. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей

«Не хочу идти домой». Это «Медуза» и Генрика Мамайл прямо сейчас. Ну, если ты не дома, а слушать радиостанцию номер один в России очень хочется, то возвращаться, собственно говоря, для этого и не обязательно. Да, можно ловить Европу Плюс прямо в своем смартфоне в нашем новом приложении «Радио Хаб». Темный минималистичный дизайн, лайв-трансляция из студии, качественный звук и работа в фоновом режиме. Все это и многое-многое другое ждет тебя там. Скачивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Джол, Диджей Годжи и Джейсон Деруло с новинкой «Мичико», а также Бруно Марс, «I Just Might». Впереди. Оставайся.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, чем именно будем наслаждаться. Предлагаю точно послушать три трека, которые заканчиваются на «you». Да, с нами Another и 54 Ultra с вещицей «Talk to you». Не пропусти Miss Mo с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» Еще раньше здесь отметится Эд Ширан суперхитом Shape of You. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс, встречая Риальто, Альфа и Мано Чао и многих-многих других. Полетели.
2: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Два часа ночи в Москве.

дебютанты нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Another A50 for Ultra с вещицей Talk to You. 35-я строчка. Но мы все понимаем, что это всего лишь начало. Такой трек ждет большущее будущее в хит-списке. Но дальнейшее продвижение зависит только от тебя. Поэтому голосуй за этих артистов или за других любимчиков на сайте europaplus.ru. Обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Imagine Dragons, Thunder, а также Olivia Dean, Man I Need впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, полчаса в режиме нон-стоп будем слушать супер-хиты здесь на Европе Плюс. Мы все подготовили, поэтому от тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемников. Вместе с нами Мадонна и Мартин Гаррикс с классной новинкой «Бизар». Чуть раньше здесь отметятся Хюшель, Эмэйл Энджел и Ультра Нейт с темой «Moving to the Sun». А еще не пропустит Эдди Свимс с суперхитом «Мистер Новитол». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится The Nox и Софи Такер, банда Three Doors Down и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

Rock.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер.